0: людям социальным, да, нас Бог такими создал, очень важно быть принятым, а Бог нас вот принимает, и этот момент для нас очень тоже
1: вот
0: важен.
1: Вот почему мы говорили, что Христос прошел нашим путем, да?
0: Да.
1: Он говорит, как на меня, так и на тебя может вот это быть одобрение излито. Поэтому каждому человеку мы говорим, пожалуйста, прими Христа, заключи завет с Господом, прими крещение. И вот в этот момент небо одобрительно на тебя посмотрит.
0: А вот здесь вот мы говорим еще также про Дух Святого. Это что, обязательно ли Дух Святой нисходит, когда мы, так скажем, вот смыли с себя грех, выходим, и на нас Дух Святой изливается? Или как? Что это за момент такой?
1: Немножко позже мы тоже будем говорить, да, о Духе Святом. И я как раз-таки начал с того, что упомянуть здесь, что здесь представлен нам Христос, Отец. Он говорит, что ты мой Сын возлюбленный, и действие Духа Святого. То есть здесь нам показано, что здесь представлено, в христианстве мы называем три личности Божества. И это правильно, да, хотя вот самой формулировки нету в Священном Писании так, но мы видим, что это не один, а три личности, три действующих лица в данной истории. Вот Дух Святой мы немножко позже скажем. Конечно, мы не можем принудить или заставить Духа Святого действовать что-то для нас, когда мы крестимся.
0: Да.
1: Вы понимаете, мы взрослые люди, да, что мы, к сожалению, мы можем о чем-то симулировать или как бы что-то делать. Но, тем не менее, Библия показывает, что если человек идет к этому искренне и чисто, Дух Святой действует. Но мы не ограничены тем, что Он действует на нас только когда мы крестимся. Его действие позже мы будем говорить как веяние ветра. Да? Когда Он захочет, когда Он видит, что человек открыт для влияния Бога на него, Дух Святой обязательно приходит в этот момент.
0: А почему для нас сейчас это тоже важно? Почему вообще вот влияние Духа Святого, оно важно для человека?
1: Но, видите, если мы понимаем, что Дух Святой – это одна из личностей Божества, то я бы сегодня хотел, чтобы мои побуждения, мои действия были управляемы Богом. Ну, не каким-то моим настроением, не знаю, движением, современными тенденциями, там, ну, давайте еще огрубим, там, модой, может быть, вкусами какими-то, да. Я хотел бы, чтобы от начала до конца моих действий сегодня управлял Бог. И я так сегодня об этом Бога просил. Я утром молился, Господи, я хочу, чтобы Ты меня направлял. И в нашей беседе, и в моей жизни, в моих каких-то обязанностях, да. И когда мы видим, что действие Духа Святого есть на мою жизнь, то я утром говорю, Господи, дай мне Духа Святого, направляй меня Духом Святым, да, одобряй, или наоборот, пусть Дух Святой меня где-то ограничивает, меня где-то, осаживает, скажем так, да, в том, что я делаю. Но это Его действие. Поэтому Дух Святой – это как личность Бога, одна из личностей Бога, которая может это делать.
0: То есть получается, если я вас правильно поняла, мы вообще, поскольку люди, да, достаточно обыденные и достаточно очень такие...
1: Ограниченные,
0: да, вот как бы нам не хотелось, но мы немножко ограничены. И мы не можем видеть иногда полной картины мира.
1: Безусловно.
0: То Дух Святой, Он помогает нам,
1: безусловно,
0: да, не сделать... ошибок как бы вот в жизни, да, а все содействует
1: именно
0: ко благо,
1: так.
0: Если, да, мы им именно руководимы. Так. То есть для нас это в данное время очень актуально, да, потому что, к сожалению, да, очень много есть разных веяний, и они могут завести нас в тупик.
1: Безусловно, именно так, да. То есть Бог, Он над всем, да, Он видит все, Он вне времени, Он вне истории, да, и мы видим только свои желания с точки зрения данного момента, нынешнего времени, да. Мы ведь... Мария, с вами не властна ни над прошлым, ни над будущим. Вот наш грех такой сейчас. Вот. А то, что Бог может сделать для нас через Духа Святого, оно охватывает намного больше в нашей жизни.
0: Отлично, спасибо большое. Продолжим читать.
1: Да, давайте пройдем дальше. «После сего Дух Святой побудил Иисуса уйти в пустыню, и оставался Он там 40 дней, искушаемый сатаною среди диких зверей, и ангелы Божии заботились о Нем».
0: Это вот здесь зачем? Зачем там в пустыню? Да, в пост?
1: Да, безусловно. Я уже говорил вам, Мария, и призываю еще раз наших зрителей к тому, чтобы мы обращались ко всей Библии. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим такого персонажа библейской истории, как Моисей.
0: Был такой.
1: Да, которого Бог когда-то призвал, чтобы он вывел народ израильский, иудейский, евреев из Египта. И в его истории был такой эпизод, когда он 40 лет провел в пустыне, своей жизни, да, и потом пришел для того, чтобы сделать то, что Бог ему доверил. Ага. Так вот, когда приходит Иисус Христос, он во многом повторяет Иисуса.

0: историю того народа, в который Иисус Христос пришел.
1: И зачем?
0: Для того, чтобы они его поняли. Чтобы они поняли его роль, чтобы они поняли его миссию, поняли его дело. То есть Христос не пишет свою жизнь с чистого листа. Он пишет свою жизнь на основании того, что уже было. Только те люди в какой-то степени не справились со своими задачами, так скажем, да? А Христос говорит: я пришел, хочу это сделать до конца, хочу замысел Божий совершить. Поэтому вот действительно Иисус Христос идет в пустыню на 40 дней, и там его искушает сатана. Да, только у Моисея было 40 лет,
1: да,
0: там он был там с овцами.
1: Чуть-чуть побольше.
0: Да, чуть побольше, да. А здесь Христос. Поэтому вот эти элементы показывали, что Иисус Христос, он ну, не просто ниоткуда взялся, да, он знал, что было, он шел через этот путь, он пришел сейчас, чтобы совершить то, что уже делали те предшественники его, но сделать это более, лучше и в совершенстве.
1: Угу. То есть тоже как пример, чтобы
0: безусловно.
1: Мы вот именно как раз-таки понимали
0: да.
1: вот историю,
0: да,
1: что да. это все не просто
0: да,
1: так,
0: то есть Христос старался быть понятным, максимально понятным для того времени, и Евангелие может быть максимально понятно для нас. Те истории, которые будем мы читать попозже, да, в этом же Евангелии, мы увидим, что это не просто история, которая закончилась. Эта история может повторяться в моей жизни, и повторяется в моей жизни снова и снова, потому что, ну, такова наша жизнь.
1: Да, циклично.
0: Да.
1: Хорошо, давайте продолжим читать.
0: И вот мы читаем до 14-15. «После же того, как схвачен был Иоанн, Иисус вернулся из Галилеи, возвещая благую весть Божию. Он говорил: настал час, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте благой вести». Вот, что-то подобное уже говорил Иоанн, да? Вот, и Христос еще раз возвышает этот голос, чтобы люди поняли, что наступило особенное время. Ну, это все равно, чтобы, я не знаю, если бы сегодня мы услышали новость, что завтра будет, ну, например, затмение солнца. Наверное, большинство из нас бы захотело бы посмотреть на это событие, да, через какие-то средства, которые мы имеем. Вот в то время Иисус говорит: вот сейчас наступило особенное время. Пришло Царствие Божие. Опять же таки, вот это выражение «Царствие Божие», оно не было оторвано, оно не было каким-то новым совершенно для слушателей того времени. Они знали уже историю свою прежнюю, и не знали, что Царствие Божие – это новая эпоха, которую принесет Мессия. Для нас это, конечно, сегодня тоже очень велико, потому что мы видим, что Христос на землю принес свое царство.
1: Да, вот что это может для нас сейчас значить? Ты принес свое царство. Вот что в нем заключается актуальное для нас сейчас?
0: Да, когда мы дальше читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос принес уникальные принципы взаимоотношений, уникальные принципы веры, уникальные принципы действий, уникальные принципы, ну, даже, скажем так, одежды, еды, человеческих взаимоотношений, семьи и так далее, и так далее. И он говорит, что вот этими принципами человек уже сегодня может жить. То есть Царствие Божие, оно уже реально. То есть когда человек уже здесь, на земле, привыкает жить совершенно по другим нормам и принципам. Если мы верующий человек, мы же знаем, что Господь говорит, и потом наступит время, когда Он вернет верующего человека в небесную семью, в Божью семью, которой и там все люди живут по этим принципам. То есть Царствие Божие для меня сегодня в том, чтобы я жил под совершенно особенным принципом, который Бог для нас принес на эту землю.
1: И, наверное, важно сказать, да, мы говорим, что Евангелие от Марка начинается вот с такой благой вести, от доброй вести для нас с вами здесь и сейчас, которая помогает нам, наверное, жить жизнь более осознанно,
0: безусловно.
1: Видеть Христа как нашего помощника, как того, кто вообще, в принципе, не просто да, появился там из ниоткуда и в никуда, а Он проживает и помогает нам понять вот эту вот историю, как нам жить
0: безусловно.
1: На собственном примере.
0: Да.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам,
1: спасибо.
0: Мария. Было очень важно и ценно.
1: Да, спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были это время с нами. Смотрите следующие программы, делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч!

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки и весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз, вдох и выдох, вдох, выдох и раз, два. А теперь упражнение для шеи, руки на поясе, пожалуйста, вперед наклончик. Раз, два, три. Хорошенько наклоняем голову, касаемся подбородком груди.